0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой». Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Всем доброго утра! У нас сегодня пятница и 22 мая, а пятница у нас, ну, некоторые сегодня на рахате, мы не на рахате пока, мы еще работаем. Рахат у нас будет завтра, у меня по крайней мере. Ну, вот этим днем я и воспользуюсь для того, чтобы работать именно сегодня. Расул Алибеков, Радио Прибой, всем доброго утра!
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: погода.
1: Как говорит один наш сосед, которого я каждое утро вижу, когда иду с остановки общественного транспорта до рабочего места на работу, он говорит: сегодня, когда погода пасмурная, хочется спать и валяться под одеялком. Вот когда погода солнечная, хочется гулять в парке. А вот погоды для того, чтобы хотелось работать, нет, сказал наш сосед Митрич. Утром я его встретил. В общем, у нас с ним был один такой очень интересный разговор, о чем мы, в общем-то, поговорим чуть далее. Пока же на данный момент 18 градусов тепла. У нас сегодня дождь до обеда. А закончится он обедом, как принято говорить в Дагестане, обедом. А так, 2 метра в секунду ветер северо-западного направления. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, соответственно, тепла. В общем, я говорю: Митрич, что ты не весил сегодня? Он говорит: ну вот думаю, рвануть что ли куда-нибудь, за границу что ли, мир повидать там. Ну, в это время вышла его жена, вот что-то они там поспорили, он сказал: вот женюсь на немке, будешь знать тогда. На что Митрич, жена сказала: женись. Ну, это все жены так говорят, на самом деле-то, конечно же, они и так не думают. Вот, я говорю: слушай, Митрич, ты что думаешь, что там в Германии хорошо, что ли? На что Митрич мне рассказал один забавный, в общем-то, случай. В общем, говорит, немец женился на представительнице России, ну, то есть на россиянке. И, значит, рассказывает: русский жена самый лучший в мире. Почему? Ну, вот немецкая жена тебе говорит: гав-гав-гав, ты стучит по голове, бум-бум-бум, она сразу телефон: алло, полицай, их бы нарушил, штраф, тюрьма, ай-яй-яй. А русский жена тебе гав-гав-гав, ты и бум-бум-бум, она тебе бум-бум-бум. Лежишь потом, значит, коридор, нить сознания, очнулся, одеялом накрыт, где упал, любовь, забота, них полицай, них штраф, них тюрьма. Просто-напросто красота, сказал Митрич.
2: Радио «Прибой».

0: Вы знаете, что самое интересное, что ни один из трех ее авторов этой песни, «La Isla Bonita», Патрик Леонард, Брюс Гейдж и сама Мадонна, никогда не были испаноговорящими. Песня появилась в 87 году и ожидаемо взорвала все чарты. Но, впрочем, уже тогда почти все песни Мадонны, конечно же, становились суперхитами. Но вот даже те, кто не знает ни английского, ни испанского языка, наверняка расслышали, что песня поется о каком-то Сан-Педро. А вообще такого места не существует. Мадонна поет от лица девушки, которая с ностальгией вспоминает о беззаботных днях, проведенных ею с любимым человеком на прекрасных островах Сан-Педро с красивой природой. Ну а «La Isla Bonita» так и переводится «Прекрасный остров». Приятно было вспомнить хиты давно минувших дней на волнах радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Долгами. Замучили звонки коллекторов. Боитесь потерять имущество? Позвоните нам. Мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Фит-сервис автосервис! Фит-сервис автосервис!
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
9: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте Махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Девушка пришла, новости говорит, сейчас буду читать, зовут ее Диана Гаджиева. Она мне говорит, слушай, говорит, как тебе мой новый наряд? Как тебе, в общем-то, вот это вот мое новое платье? Я говорю, вообще супер, просто супер. Да вообще все супер, говорю. Что там одежда, когда? А она говорит, ты знаешь, говорит, сколько это стоит? Я говорю, да понятия не имею. Я вообще-то не хожу по магазинам, тем более по женским. И даже понятия не имею, сколько это стоит. Наверное, много. Диана говорит, нет, немного. Ну, в общем, мы сошлись на том, что одежда должна подчеркивать достоинство фигуры и, конечно же, скрывать недостатки зарплаты. Впереди у нас новости, и мы с вами услышимся в следующем музыкальном часе. Авраам Руссо, в финале часа. Ночь!
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Росреестр планирует завершить инвентаризацию земель в течение нескольких лет. В Дагестане заработает новая энергосбытовая компания. И бренды республики представлены на выставке в Китае. Теперь подробно. Для выполнения плана по повышению кадастровой стоимости всей недвижимости и земли в стране и вовлечения неиспользуемых участков в оборот, Росреестр совместно с регионами в ближайшие несколько лет намерен завершить инвентаризацию всего земельно-имущественного комплекса страны. Проведенный в 28 регионах анализ показал, что около 2% территории населенных пунктов имеет потенциал для вовлечения в оборот, и еще 2% объектов используются лицами самовольно. В России планируют перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Результаты рейтинга смогут использоваться для продвижения наиболее безопасных моделей на рынке, а также при организации государственных закупок автомобилей. Таким образом, у производителей появится экономический стимул повышать уровень защиты водителей и пассажиров. Проект официально запустили в ноябре 2018 года, но до реальных краш-тестов и публичных рейтингов тогда так и не дошло. В Дагестане с 1 июля начнет работать новая энергосбытовая компания, дочернее подразделение «Ставрополь Энергосбыта», которая станет единой сбытовой организацией для всего Северного Кавказа. Об этом сообщил замминистра энергетики России Петр Конюшенко на совещании в Махачкале. Новая структура займется улучшением качества обслуживания, внедрением цифровых и очных форматов. При этом Россети «Северный Кавказ» сосредоточатся на повышении надежности и качества поставок электроэнергии, а также на реконструкцию и инновациях в электроэнергетическом комплексе региона. Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики предупредило о том, что привлечение к работе специалистов и гидов без официальной квалификации является нарушением федерального законодательства. С сентября прошлого года ответственность предусмотрена как для самого гида, так и для компании-заказчика. Работать на маршруте имеют право только специалисты, которые прошли аттестацию и включены в единый федеральный реестр. На фестивале-ярмарке «Сделано в России в Китае» свою продукцию представили дагестанские компании. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина на открытие фестиваля пришла в серебряном поясе кубачинских мастеров. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Сделав все свои неотложные дела в прямом эфире, Диана Гаджиева сказала: «Я пойду помою клубнику, поставлю чай, поставлю кофе, и мы с тобой позавтракаем». И далее она задала мне вопрос. «Слушай, говорит, Алибек, а вот почему клубника на базаре и в магазинах не портится, а как домой купишь ее, сразу же плесневеет на следующий день?» Я говорю, ну ты знаешь, она знает, что ее купили, и теперь можно просто расслабиться. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения. Заур Цахилаев. Вори заур.

0: Сегодня у нас пасмурная погода, сегодня у нас пятница, сегодня завершается рабочая трудовая неделя. Завтра будет выходной, послезавтра тоже будет выходной. На следующей неделе нас ждут аж 5, по-моему, выходных, если я не ошибаюсь. По-моему, так, вроде бы. Но в любом случае радиостанция «Прибой» будет работать, и наши ведущие, мы, то есть, будем дарить вам прекрасное настроение и, конечно же, музыку с пометкой «Только лучшее». Hold on Love, песня в исполнении Дана Балана. Только что на волнах нашей радиостанции. Дали информацию о нашем деловом партнере. Я же всем желаю хорошего настроения и, конечно же, доброго утра. В эфирной студии до 11 Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GEM. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Очередной шедевр в нашем эфире. Вы знаете, в музыке такое не редкость. Одна единственная песня становится переломным моментом в карьере артиста. Еще более редкие случаи, когда одна песня кардинально меняет жизнь сразу двух музыкантов. Вот именно такой судьбоносной песней стала «Мадонна» в исполнении Александра Серова, написанная композитором Игорем Крутым. Но почему именно «Мадонна» имела такой успех? Вы знаете, песня обладала всеми качествами хита, запоминающейся мелодией, проникновенным исполнением и текстом, который отзывался в сердцах слушателей. Песня идеально сочетала в себе эстрадные традиции советской школы с новыми веяниями западной музыки. Бархатный баритон Серова, драматургия исполнения и композиторский талант Крутого создали идеальный музыкальный продукт своего времени. «Мадонна» стала не просто хитом, а культурным феноменом, который до сих пор считается одним из лучших произведений отечественной эстрады. Я красиво говорить не умею, скажу коротко. В нашем эфире Александр Серов с песней «Мадонна». Хорошая песня, вот.
1: Реклама на радио. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют.

0: Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: года.
1: Сейчас столица Дагестана, 19 градусов тепла, слабый дождь у нас ожидается сегодня до обеда, ветра практически нет и солнца пока тоже не будет.

0: может, все это зря.
1: Да, мы знакомы давно, да, мы с тобой друзья. Часто встречаясь, часто общаясь,

0: из них, почему так боялся мук?
1: Что-то случилось с тобой, не узнаю тебя.
2: Дуэт называется «Чай вдвоем», песня называется «Милая». Как и многие предыдущие произведения, возносит всех представительниц прекрасного слабого пола, но просто-напросто до небес. 8.35, время московское. Впереди у нас пауза на радиоприбой.
3: Реклама.
4: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Ярахского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
5: Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58, 6+.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Даже один великий полководец, руководитель, и, в общем-то, все его знают, а Юлий Цезарь, он не мог, в общем-то, собственно говоря, делать столько дел одновременно на фоне водителя маршрутного такси. Я часто ездию и... Ого-го-го-го. Молодцы просто, ребята. Просто молодцы. Так, ну что у нас там по поводу дорожного движения? Дорожное движение города Махачкалы, улица Магомед Тагирова. Далее, что у нас здесь? Проспект Имама Шамиля, смотрю, не особо выделен. Центр города Махачкалы. Ну, в общем, что вызывает беспокойство? Беспокойство, собственно говоря, вызывает старая трасса. На данный момент для водителей там всегда пробки, там постоянно пробки. А в эти утренние часы со стороны въезд в город, со стороны Каспийска по новой трассе не особо. Улица Примакова тоже не особо загружена, но сегодня у нас пятница, собственно, поэтому и не особо много пробок. Вот после обеда, ближе к вечеру, да, они обязательно должны будут быть. А вот берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, и помните, что не только нужно их соблюдать, но еще и нужно их, конечно же, знать.
2: Прибой, музыка без границ, стили без ограничений.

0: Хочу отметить, что это был немецкий музыкальный проект, сверкающий хитами в Европе на протяжении второй половины 80-х годов прошлого. И хочу еще отметить, что заимствование звучания с уже состоявшихся хитов в других исполнителей случаи с Bad Boys Blue никогда не были плагиатом и прямым копированием. Все же песни, все же были со своим лицом, и, конечно же, они были прекрасны. Вот как, например, это. 8 часов и 49 минут по московскому времени они отправили свой поезд в никуда с платформы радиостанции «Прибой».
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ».
10: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Наша информационная служба, работники информационной службы, в данном случае Диана Гаджиева. В общем-то, они впереди планеты всей всегда. Они везде и всегда на работе. А даже тогда, когда ветер, зной, пыль. Ну, работа-то не пыльная. А вот Диана пришла и говорит: слушай, я вот смотрю, вот итоги встречи в Пекине. А я говорю: что тебя заинтересовало? Ну, в общем, Диана говорит: смотри, Алибеков, американская делегация выбросила все подарки и сувениры, а российская оставила. Почему? Я говорю: ну, американцы выбросили, потому что в подарках могли быть чипы, а российские почему не выбросили? Я говорю: а российская делегация не выбросила, потому что в подарках могли быть чипы. О как! В общем, час эфира подошел к своему логическому завершению. Впереди у нас новый час, который пестрит только лучшей музыкой под управлением Расула Алибекова. Пройдемте в час следующий.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Опасных отметок достиг уровень воды в одной из рек Дагестана. Власти республики подготовили проект программы развития энергетики региона, и Россети представили план по защите энергообъектов Дагестана от подтопления. Теперь подробно. В Дагестане сообщили о критическом повышении уровня воды в реке Терек. По прогнозам метеорологов, сегодня в ночное и утренние часы расход воды у Каргалинского гидроузла достигнет наибольшей отметки. По данным МЧС Дагестана, в связи с паводком значительно вырастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков по пойме реки, нарушение транспортного сообщения и перебои в энергоснабжении из-за прорывов линий электропередачи. По поручению Минэнерго правительство республики разработало проект программы развития электроэнергетики Дагестана на период до 36 года с перспективой до 50-го. Документ направлен в федеральное ведомство. Мероприятие провел замминистра энергетики России Петр Конюшенко. В обсуждении также участвовал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Программа позволит синхронизировать строительство генерирующих мощностей магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры с социально-экономическим и градостроительным развитием региона. ПАО «Россети Северный Кавказ» озвучили комплекс мер по защите ключевых подстанций Дагестана от наводнений. На подстанции «Приморская» запланированы работы по вертикальной планировке. Проектные работы начнутся уже в этом году. Государственную экспертизу планируется получить к первому кварталу 27-го. Миноборнауки Дагестана объявило о введении режима повышенного контроля в преддверии последних звонков и выпускных вечеров. Ведомство опубликовало ряд обязательных требований к школам и муниципалитетам, направленных на обеспечение безопасности детей. Согласно распоряжению, строго запрещено изменение утвержденных дат и мест проведения торжественных мероприятий. Особый контроль будет обеспечен в главный день 26 мая. Руководители школ обязаны лично отслеживать возвращение каждого ребенка домой и докладывать об этом в министерство. Дагестанский фонд капитального ремонта в этом году планирует провести работы в 4 многоквартирных домах Буйнакска. Краткосрочный план предусматривает ремонт 3 крыш и замену лифтового оборудования в одном доме. На эти цели выделено более 30 миллионов рублей. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана». Оперативно, компетентно.
0: Наши энергетики молодцы, сказала Диана, но почему-то про них фильмы не снимают. Ты видел? Спросила меня Диана Гаджиева. Я говорю: нет, не видел. А американские? Я говорю: американские видел. И какие они там? Я говорю: ты знаешь, только в американских фильмах 20-летняя блондинка с самым большим размером бюста может быть специалистом по атомной энергетике. В общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра и хорошего настроения.

0: скажу следующее, что если бы в нашей жизни не было бы Грузии, грузинской культуры, грузинской истории, грузинской песни, наш мир был бы беден. Лали Гордзамашвили в нашем эфире. Так называлось это музыкальное произведение, которое прозвучало в 9 часов и 9,5 минут на волнах радио Прибой. Пятница, день продолжается. Всем доброго утра и хорошего настроения. Вы слушаете радио Прибой, дали информацию о нашем деловом партнере. А я же всех приветствую и желаю всем всего самого, что ни на есть наилучшего. В продолжении нашего сегодняшнего эфира далее Даниэль Алиев расскажет историю, которая называется «На расстоянии».
1: Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканные итальянские. Итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55-55-70.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома. Место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: погода.
1: Как говорит Гидрометцентр, в России, возможно, гроза и прочие опасности действуют в период до 23 мая. Сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, идет дождь, и на данный момент температура воздуха составляет 20 градусов тепла. Дождь продолжится до обеда, до 13.00, а ветер будет слабый 2 метра в секунду, он у нас южного направления. А, впрочем, очень хорошая погода.

0: Золотая коллекция. Радио Прибой.
1: Итак, «Летний дождь» Игоря Талькова. Это больше, чем просто музыкальное произведение. Это история о любви, времени и несбывшихся надеждах, которая продолжает находить отклик в сердцах людей. Эта песня — напоминание о том, что иногда самое важное в жизни происходит не вовремя, но именно поэтому оно остается с нами навсегда. Послушайте, возможно, вы услышите в этой песне свою историю, а если она тронет ваше сердце, поделитесь ею с друзьями. Иногда музыка объединяет нас сильнее, чем слова. На радио «Прибой». Великая песня, великолепная.
2: Память

0: Где есть он и она?
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Какая классная песенка, ее слушает только под дождь, сказала Диана Гаджиева, войдя сюда в эфирную студию и принеся с собой несколько листов самых свежих новостей, которые сейчас полетят посредством эфира нашей радиостанции. Кто поет? Я говорю, банда называется Can You Say Jack и песенка Any Song. Кто такие, спросила Диана. Я говорю, я не знаю. Она говорит, ты не знаешь? Я говорю, да не знаю я. Как я могу знать, когда они не с нашего деревни, не с нашего села, не с нашего района, тем более не с нашего города. А вот, собственно говоря. Переходим в час следующий. Впереди у нас новости.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Росреестр планирует завершить инвентаризацию земель в течение нескольких лет. В Дагестане заработает новая энергосбытовая компания, и бренды республики представлены на выставке в Китае. Теперь подробно. Для выполнения плана по повышению кадастровой стоимости всей недвижимости и земли в стране и вовлечения неиспользуемых участков в оборот, Росреестр совместно с регионами в ближайшие несколько лет намерен завершить инвентаризацию всего земельно-имущественного комплекса страны. Проведенный в 28 регионах анализ показал, что около 2% территории населенных пунктов имеет потенциал для вовлечения в оборот, и еще 2% объектов используются лицами самовольно. В России планируют перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Результаты рейтинга смогут использоваться для продвижения наиболее безопасных моделей на рынке, а также при организации государственных закупок автомобилей. Таким образом, у производителей появится экономический стимул повышать уровень защиты водителей и пассажиров. Проект официально запустили в ноябре 2018 года, но до реальных краш-тестов и публичных рейтингов тогда так и не дошло. В Дагестане с 1 июля начнет работать новая энергосбытовая компания, дочернее подразделение «Ставрополь Энергосбыта», которая станет единой сбытовой организацией для всего Северного Кавказа. Об этом сообщил замминистра энергетики России Петр Конюшенко на совещании в Махачкале. Новая структура займется улучшением качества обслуживания, внедрением цифровых и очных форматов. При этом Россети «Северный Кавказ» сосредоточатся на повышении надежности и качества поставок электроэнергии, а также на реконструкцию и инновациях в электроэнергетическом комплексе региона. Министерство по туризму и народным художественным промыслам республики предупредило о том, что привлечение к работе специалистов и гидов без официальной квалификации является нарушением федерального законодательства. С сентября прошлого года ответственность предусмотрена как для самого гида, так и для компании-заказчика. Работать на маршруте имеют право только специалисты, которые прошли аттестацию и включены в единый федеральный реестр. На фестивале-ярмарке «Сделано в России в Китае» свою продукцию представили дагестанские компании. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина на открытие фестиваля пришла в серебряном поясе кубачинских мастеров. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
1: Новости на «Прибое».
4: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: бархатный баритон вплетается просто в нежную мелодию, рождая чувство светлой грусти, ну и, конечно же, надежды на встречу, возможную лишь в пространстве глубокого сна, к сожалению. В нашем эфире Ирина Крук и Алексей Брянцев. «Просто заходи ко мне во сне». Великолепнейшая песня. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же вас приветствую на волнах радио «Прибой» и желаю вам доброго, несмотря на то, что оно у нас дождливое, утро. В эфирной студии на ближайший час работает Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» Шлягер.
0: Ну а здесь очень просто. Слушайте хорошую музыку. Если вам что-то не понравилось с первого раза, просто послушайте это еще раз. Группа «Смоки». Великолепнейшая песня в нашем эфире. А ну-ка, поехали.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Ахмак аста кодопт ильдит лагулеб.
12: В руках дурака и палка стреляет.
13: Радио «Прибой».

0: погасите.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Песня называется «Мой герой». Песня исполняется Алида на волнах радиостанции «Прибой». Пока все. А нет, еще не все. 19 градусов тепла сейчас в столице Дагестана. Дождь идет, и он закончится где-то около 13:00. Температура воздуха сегодня составит 22 градуса тепла. Дождя не будет, ветра тоже уже после обеда. Ночной пилот Дмитрий Колдун продолжает.

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Рабочий день и рабочая неделя моя подошли к своему логическому завершению. Я прощаюсь с вами до понедельника. Впереди вас ждет много хорошей музыки и, конечно же, профессионал своего дела, очаровательная моя коллега Иза Ахметханова. Мы с вами услышимся в понедельник здесь же на волнах Радио Прибой. Расул Алибеков.
1: Радио Прибой в Буйнакске.
2: Радио Прибой в Дербенте.
1: Радио Прибой в Кизилюрте.
2: Радио Прибой в Махачкале.
3: Радио Прибой в Кизляре.
4: Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
4: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
5: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Опасных отметок достиг уровень воды в одной из рек Дагестана. Власти республики подготовили проект программы развития энергетики региона, и Россети представили план по защите энергообъектов Дагестана от подтопления. Теперь подробно. В Дагестане сообщили о критическом повышении уровня воды в реке Терек. По прогнозам метеорологов, сегодня в ночное и утренние часы расход воды у Каргалинского гидроузла достигнет наибольшей отметки. По данным МЧС Дагестана, в связи с паводком значительно вырастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков по пойме реки, нарушение транспортного сообщения и перебои в энергоснабжении из-за прорывов линий электропередачи. По поручению Минэнерго правительство республики разработало проект программы развития электроэнергетики Дагестана на период до 36 года с перспективой до 50-го. Документ направлен в федеральное ведомство. Мероприятие провел замминистра энергетики России Петр Конюшенко. В обсуждении также участвовал премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов. Программа позволит синхронизировать строительство генерирующих мощностей магистральной и распределительной сетевой инфраструктуры с социально-экономическим и градостроительным развитием региона. ПАО «Россети Северный Кавказ» озвучили комплекс мер по защите ключевых подстанций Дагестана от наводнений. На подстанции «Приморская» запланированы работы по вертикальной планировке. Проектные работы начнутся уже в этом году. Государственную экспертизу планируется получить к первому кварталу 27-го. Миноборнауки Дагестана объявило о введении режима повышенного контроля в преддверии последних звонков и выпускных вечеров. Ведомство опубликовало ряд обязательных требований к школам и муниципалитетам, направленных на обеспечение безопасности детей. Согласно распоряжению, строго запрещено изменение утвержденных дат и мест проведения торжественных мероприятий. Особый контроль будет обеспечен в главный день 26 мая. Руководители школ обязаны лично отслеживать возвращение каждого ребенка домой и докладывать об этом в министерство. Дагестанский фонд капитального ремонта в этом году планирует провести работы в 4 многоквартирных домах Буйнакска. Краткосрочный план предусматривает ремонт 3 крыш и замену лифтового оборудования в одном доме. На эти цели выделено более 30 миллионов рублей. И о курсах валют на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: За окном Махачкалы сегодня пятничный дождь. Теплый, майский, неторопливый. Словно природа решила сделать паузу и переслушать любимые пластинки. Ну а мы последуем ее примеру, будем греться лучшей музыкой. Той самой, что звучала из кассетных магнитофонов и первых CD-плееров. Той, что танцевали на дискотеках 80-х и пробирала до мурашек 90-х. Добрый день, прибойцы! У микрофона Иза Ахметханова. И первый час эфира со мной – это ретро-час. Музыка воспоминаний. Время, когда музыка не просто играет, она рассказывает истории о первой любви до под медляк, о кассетах, перемотанных карандашом, о песнях, которые знали наизусть, наверное, целые поколения, целые дворы, скажем так. Поехали в прошлое за теплом.

0: Реклама.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?

0: старый знакомый.
1: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
2: Радио «Прибой».
1: Мелодии, рождающие воспоминания.
3: Друзья, начнем отмечать знаменательные события дня сегодняшнего. Напомню, что сегодня 22 мая. И в этот день, в 1924 году, в Париже, в семье армянских эмигрантов, родился человек, чей голос стал, наверное, целой эпохой – Шарль Азнавур. Шахнур Вахинак Азнавурян. Французский шансонье, композитор, поэт и актер, которого называют лучшим эстрадным исполнителем 20 века по версии CNN. Он прошел путь от уличных выступлений до мировых сцен. Создал более 1300 песен, снялся в 60 фильмах. Азнавур шутил, что он единственный армянин на земле, который не умеет петь. Но мы-то знаем, его голос умел все. И утешить, и вдохновить, и, конечно, влюбить. Сегодня 102 года со дня рождения маэстро. В эфире великий Шарль Азнавур.

0: Реклама.
1: «Стоматология Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Вспомни, что было.
1: Сегодня, 22 мая, в нашем ретро-часе особенный именинник. Сергей Жуков, голос, под который страна влюблялась, танцевала на школьных дискотеках и перематывала кассеты тем самым карандашом до дыр. Родился он в 76 году в Дмитровграде, где мама учила его музыке, а двор – футболу. В 93-м переехал в Самару, работал на радио, вел хит-час и даже не догадывался, что совсем скоро его собственные песни станут главными хитами этого самого хит-парада. Судьбоносная встреча с Алексеем Потехиным, пара лет поисков, и в 96-м родилась группа «Руки вверх». Ну а дальше «Крошка моя», «Алешка», «Он тебя целует», мелодии, которые не просто слушали, ими жили, под них впервые брали за руку, под них украдкой целовались, пока учителя не видят. Ну и спустя годы эти песни все так же греют душу многих. Для ретро-часа нет ничего роднее, чем, наверное, «Крошка моя», тихая, застенчивая, искренняя. С днем рождения, Сергей Жуков! Спасибо за музыку, в которую мы возвращаемся, когда хочется тепла. В эфире «Руки вверх», «Крошка моя».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
4: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: 11.56 на наших, друзья, ретро-волна мягко катит нас к полудню, а это значит, что скоро стартует ваш любимый час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Время, когда музыка звучит по вашим заявкам, а эфир наполняется вашими словами. Не пропустите, будет тепло, душевно и очень по-пятничному.

0: Судахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Многодетные семьи смогут получать единое пособие при незначительном превышении дохода. Глава МЧС России с рабочим визитом прибыл в Дагестан и в республике. Стартовала регистрация на форум волонтеров культуры. Теперь подробно. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Закон вступает в силу сегодня. Такую возможность будут иметь семьи с тремя и более детьми в возрасте до 17 лет. Размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума для детей в этом субъекте, где живет семья. Все решения об отказе в назначении выплат, вынесенные с 1 января, до вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. Добиться полноценной укомплектованности местной власти высококвалифицированными специалистами помогут дополнительные меры поддержки. В том числе следует подумать о предоставлении гарантии сохранения классных чинов при переходе чиновников на работу из одного муниципалитета в другой. Помимо этого, активнее нужно привлекать до работы в госорганах участников и ветеранов СВО. Для этого в 63 регионах уже снижены квалификационные требования для замещения определенных должностей. Отмечается, что подробно актуальные вопросы совершенствования муниципальной службы обсудили в Совете Федерации. Глава МЧС России Александр Куренков с рабочим визитом прибыл в Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Он проведет в Махачкале заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне и намерен лично проверить эффективность мер, которые принимаются для оказания помощи населению, пострадавшему от чрезвычайной ситуации. Проблемный участок на линии электропередачи Дылым-Тлох, где в последние месяцы неоднократно фиксировались технологические нарушения, будет полностью восстановлен к 15 июня. Об этом сообщили в ПАО «Россети Северный Кавказ». На данный момент на объекте задействованы два подрядчика. Один из них выполняет реконструкцию опор в рамках программы повышения надежности, а второй проводит аварийно-восстановительные работы. На портале Добро.ру стартовала регистрация на республиканский форум волонтеров культуры, который пройдет в Махачкале 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. Ее цель – создание условий для профессиональной, творческой и социально-общественной самореализации молодежи, а также максимальное использование ее потенциала для развития добровольчества в сфере культуры. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день всем, кто проснулся с музыкой. Пятница, 22 мая, на часах полдень, а это значит, что на «Прибое» официально стартует час желаний. Я, Иза Ахметханова, готова принять ваши музыкальные заявки, передать приветы и разделить этот пасмурный день с вами, но солнечное все-таки настроение. Звоните по номеру 91-1007 или же пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Ловите момент, эфир ваш, друзья, ну и первые смс, которые уже поступили к нам. Прибой, доброе утро из солнечного Баку. У нас тут плюс 22, и с вами еще теплее. Привет всем братьям в Дагестане, скучаю по горным тропам и запаху свежего чуду. Обнимаю. Пишет нам Мурат и попросил композицию в исполнении Алии «Край родной». Ну что ж, в солнечный Баку пламенный салам из Дагестана. Поскорее приезжайте, прогуляйтесь по тем самым тропам горным, по которым скучаете. Ну и, думаю, чуду уж точно себя не оставит ждать. Композиция обязательно прозвучит специально для вас. Ну а мы движемся далее. Салам всему Дагестану из Астрахани. Сегодня у моего дедушки юбилей. 80 лет. Машалла. Здоровья, родной, и пусть каждый день будет полон радости. Спасибо, что ты у нас есть. Пишет нам Айшат и попросила композицию «Моим даргинцам» в исполнении Ислама Исабагандова. Ну что ж, мы от всей души поздравляем вашего дедушку с юбилеем, с 80-летием. Конечно, желаем крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни. Ну и музыкальный подарочек обязательно прозвучит. Еще одно смс, друзья, только что к нам поступило. Так, желаю необычайно хорошего настроения, пусть весь день будет добрым, удачным и совершенно успешным, без суеты и спешки. Радостное настроение и позитив пускай наполняют атмосферу вокруг вас, чтобы каждый день, кто будет рядом, заряжался вашим позитивом. Поставьте, пожалуйста, из кино фильма «Вдруг как в сказке скрипнула дверь», пишет нам Гамид. Постараемся подобрать. Всем, друзья, напоминаю, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Вот такого потрясающего настроения и позитива желаю вам, как пожелал нам всем Гамид, наш постоянный слушатель. Ну, а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. Лекарь – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Привет, привет, друзья! Вновь спешу сказать я вам. Продолжаем «Час желаний». Это не просто программа, это мост между сердцами. Пишите приветы и поздравления к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Ну и звоните в прямой эфир по номеру 91-1007. Каждое ваше слово обязательно прозвучит, как, например, сообщения, которые уже к нам поступили. Дорогой привет от... Лилы из Берлина поступила к нам. Я здесь учусь, но каждую пятницу включаю вас. И сразу как дома. Мамуле в Махачкале самых нежных слов отправляю. Скоро увидимся. И если можно, композицию «Рам-пам-пам», к сожалению, не помню, кто поет. Ну, а мы помним. Исполняет, конечно, Минелли. Данный трек обязательно для вас и для вашей мамульчики в Махачкале обязательно прозвучит. Вам легкой учебы, ну и поскорее вернуться в родные края. Далее еще одно сообщение, друзья, всем жителям Дербента пламенный пятничный привет. У нас в семье пополнение. Племянник родился, 4 килограмма счастья. Включаем прибой и танцуем. Пишет нам Раджаб и попросил композицию в исполнении Гаджилава «Не смейся». Ну что ж, мы желаем, чтобы ваш племянник вырос здоровым, счастливым и успешным мальчиком. Ну и счастья и здоровья родителям. Обязательно прозвучит композиция в исполнении Гаджилава Гаджилаева «Не смейся». Да, друзья, две композиции, потрясающие композиции. Ну а я прежде напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир. Роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: Реклама.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 23 мая, 16:00. Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
10: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
11: Друзья, ваше желание – наша музыка. Звоните, пишите, и пусть этот час запомнится надолго. Друзья, у нас сегодня в эфире очень трогательный момент был. До меня наконец-то дозвонилась наша постоянная слушательница, наша добрая и верная Забия из Байрам-Аула. Она давно мечтала передать привет всем работникам радиостанции «Прибой», и вот сегодня ее звонок прозвучал в студии. Вы даже не представляете, с какой радостью она говорила: «Наконец-то я дозвонилась». Забия просила поставить для нее особенную песню, которая греет душу и возвращает в счастливые воспоминания. Это композиция легендарной кумыкской певицы Барият Мурадовой. Когда-то в свои лучшие годы Забия дважды была в Москве и вместе с Барият Мурадовой. Ну и что ж, друзья, я не могла отказать в таком прекрасном презенте, скажем так, с огромной благодарностью к вам, Забия, за вашу преданность и за то, что вы постоянно изо дня в день с нами. Пусть эта музыка принесет радость и вашему сердцу, и каждому, кто сейчас на волне «Прибоя». Да, друзья, в эфире прозвучит композиция Барият Мурадовой, старинная кумыкская композиция. Ну, а я с удовольствием зачитаю еще одно сообщение, которое ждет своего часа и своей минуты. Салам из Стамбула. Друзья, никогда не забывайте, как прекрасен наш Дагестан. Слушаю «Прибой», чай пью и вспоминаю наше море. Привет всем на проспекте, пишет нам Камила. Ну что ж, в Стамбул также привет из нашего любимого Дагестана. У вас также прекрасно. Ну и приезжайте поскорее к нам. Дагестан всегда рад гостям. Кстати, Камила попросила композицию в исполнении Кристины Си и Малены. Обязательно данный трек прозвучит, друзья. Ну, а я по традиции напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от заводов, ведущих, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
12: «Росювелир».

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство России утвердило план реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах. В республику прибыли специалисты Минздрава России и в Дагестане проверили водные объекты. Теперь подробно. Правительство России утвердило план реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах, который позволит расширить опорную сеть. Об этом, как сообщается на сайте Кабмина, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. План разработан на срок до 30 года и на перспективу до 36-го. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, об увеличении количества полос автодорог, возведении развязок и надземных пешеходных переходов. В Дагестан прибыли специалисты Минздрава России, чтобы помочь продолжить положительную динамику в борьбе с младенческой смертностью. Отмечается, что реконструируют и дооснастят родильные дома республики. В ближайшее время начнет работу выездная ненатальная бригада. В ее состав войдут неонатологи и реаниматологи. Подготовку кадров организуют на базе Дагестанского государственного медицинского университета и других образовательных площадках. Минприроды Дагестана при проверке 17 водных объектов выявило более 200 строений и 55 инженерных коммуникаций в береговых полосах и акваториях, которые могут угрожать пропускной способности рек в паводковый период. Обследования прошли на территории 11 муниципальных образований республики. Целью проверок был поиск объектов, способных стать препятствием для воды во время весенних разливов. С начала года количество классифицированных средств размещения в Дагестане увеличилось. По итогам прошлого года в реестре числились 328 объектов. В настоящее время их число достигло 400. Сюда входят и 57 гостевых домов. Все они прошли процедуру самооценки. Включение объекта в федеральный реестр подтверждает прохождение обязательной процедуры классификации и соответствие установленным стандартам. В Дагестане хотят создать бизнес-парк в Каякенском районе. Проект стоимостью 1 миллиард рублей реализует в рамках нацпрограммы «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает агентство по предпринимательству и инвестициям. Финансирование проекта предусмотрено из трех источников. 500 миллионов рублей выделит федеральный бюджет, 200 миллионов – республиканский, еще 300 составят внебюджетные средства. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 70 рублей 79 копеек, евро – 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на «Прибое».
6: Слушай родину, слушай «Прибой».

Знаете, у каждого дня есть своя тональность. Сегодняшняя пятница звучит в мажоре. Невзирая на то, что за окошком дождь, друзья, в любом случае, май и до лета всего ничего. Если утро было нежно адажо, то сейчас самое время аллегро, живого, теплого, с ритмом, наверное, солнца в душе. У микрофона Иза Ахметханова, и мы входим в третий час нашего совместного эфира на волнах радиостанции «Прибой». Пусть он будет легким, как полет чайки над Каспием. Поехали вместе с Полиной Гагариной до Луны и обратно.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и

0: 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Друзья, мы с вами обсуждали, что у каждого дня есть своя тональность, но и также у каждого дня есть свой саундтрек. И если пятница еще не выбрала свой, давайте ей в этом поможем. Поможем выбрать. В эфире музыкальная премьера, новинка в исполнении Хатимы под названием «Дыхание любви».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: все времена.
1: И спустя много лет наша жизнь интернета.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вечис хешил тежерда, масадас ашар из алахта.
2: Тот, кто не умеет для себя готовить похлебку, всегда норовит готовить для других плов.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
5: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Даты и события. 22 мая – день, на который календарь не поскупился. Сегодня весь мир под эгидой ООН отмечает Международный день биологического разнообразия. Дата выбрана, конечно, не случайно. Именно в этот день, 22 мая 1992 года, была принята Конвенция о биологическом разнообразии. Около 1,75 миллиона описанных видов – от бактерий до горных орлов. И знаете, каждый, конечно же, важен. В России сегодня день основания Третьяковской галереи. А еще 22 мая день Шерлока Холмса. В этот день, в 1859 году, родился сэр Артур Конан Дойл, подаривший миру самого, наверное, знаменитого сыщика. Кстати, по данным Книги рекордов Гиннесса, Холмс получил больше киновоплощений, чем любой другой выдуманный персонаж. Да, и да, сегодня еще и день винегрета. Этот салат у меня почему-то ассоциируется именно с Новым годом, но отмечается он сегодня. И, кстати, сегодня Международный день готов. И еще Всемирный день бассейновой индустрии. А завершает наш календарь самый теплый и, наверное, символичный праздник древнеславянский Ярила Мокрый, день окончания весны и начала лета. Считалось, что именно сегодня природа делает глубокий вдох, поворачивается к солнцу. Да, пора и нам тихонько поворачиваться с весной, или попрощаться, вернее, с весной, поблагодарить ее за нежность и обновление, ну и за эти прекрасные дожди. Ну и с улыбкой шагнуть, конечно же, в лето. По такому случаю прямо сейчас в эфире зазвучит песня «Легкая, как июньский ветерок». Встречайте, Эльвира Войс, «Лето, стрекоза,

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
10: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Многодетные семьи смогут получать единое пособие при незначительном превышении дохода. Глава МЧС России с рабочим визитом прибыл в Дагестан и в республике. Стартовала регистрация на форум волонтеров культуры. Теперь подробно. Многодетные семьи, чей доход незначительно превышает региональный прожиточный минимум, смогут и дальше получать единое пособие. Закон вступает в силу сегодня. Такую возможность будут иметь семьи с тремя и более детьми в возрасте до 17 лет. Размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума для детей в этом субъекте, где живет семья. Все решения об отказе в назначении выплат, вынесенные с 1 января, до вступления в силу новых правил, пересмотрят в беззаявительном порядке. Добиться полноценной укомплектованности местной власти высококвалифицированными специалистами помогут дополнительные меры поддержки. В том числе следует подумать о предоставлении гарантии сохранения классных чинов при переходе чиновников на работу из одного муниципалитета в другой. Помимо этого, активнее нужно привлекать до работы в госорганах участников и ветеранов СВО. Для этого в 63 регионах уже снижены квалификационные требования для замещения определенных должностей. Отмечается, что подробно актуальные вопросы совершенствования муниципальной службы обсудили в Совете Федерации. Глава МЧС России Александр Куренков с рабочим визитом прибыл в Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Он проведет в Махачкале заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане и Чечне и намерен лично проверить эффективность мер, которые принимаются для оказания помощи населению, пострадавшему от чрезвычайной ситуации. Проблемный участок на линии электропередачи Делым-Тлох, где в последние месяцы неоднократно фиксировались технологические нарушения, будет полностью восстановлен к 15 июня. Об этом сообщили в ПАО «Россети Северный Кавказ». На данный момент на объекте задействованы два подрядчика. Один из них выполняет реконструкцию опор в рамках программы повышения надежности, а второй проводит аварийно-восстановительные работы. На портале Добро.ру стартовала регистрация на республиканский форум волонтеров культуры, который пройдет в Махачкале 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. Ее цель – создание условий для профессиональной, творческой и социально-общественной самореализации молодежи, а также максимальное использование ее потенциала для развития добровольчества в сфере культуры. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: 2:07 дня. Пятница разогналась до крейсерской скорости. Если вы еще не ощутили вкус приближающихся выходных, друзья, сейчас самое время. Я, Иза Ахметханова, предлагаю вам уютно устроиться в любимом кресле, ну или в машине, конечно, безопасно, разумеется, ну и вместе со мной провести этот час под хорошую музыку. Впереди, конечно, и новинки, и пробки, и море лучшей, классной той самой музыки, которую я вам обеспечу. Не переключайтесь, погнали!

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: стиле без ограничений.
1: Знаете, как сказал кто-то там очень-очень-очень умный, пятница без новой песни, как чай без пироженки. Спасаем положение, премьера в эфире, прибоя, трек в исполнении очаровательной Гули Джаватовой «Пусть не гаснет любовь».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, добрый день. Пятница, день, когда все спешат домой одновременно. Мы не обещаем, конечно, что пробки исчезнут, но хотя бы скрасим ваши ожидания. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале зафиксированы на следующих участках. У нас в Семендере заторы по проспекту Казбекова. Там зафиксировано ДТП в среднем ряду. Далее заторы также у нас на проспекте Олега Гаджи-Акушинского в районе Северного автовокзала, ну и ближе к троллейбусному кольцу небольшое скопление машин. Далее улица Камаева выделена красным, там довольно серьезные пробки. На улице Гайдара Гаджиева в районе троллейбусного кольца до улицы Черова выделено все красным. Также у нас небольшой затор на Агасиева, Танкаева и в районе троллейбусного кольца по проспекту Шамиля. Далее, проспекты Мама Шамиля. У нас также заторы зафиксированы в районе Джума-мечети на пересечении с улицей Яракского и проспектом Гамидова. И вплоть до улицы Хаджи-Булача также имеются небольшие заторы. Также вижу на кольце на проспекте Амедхан-Султана у нас заторы. Далее, в районе ЦУМа какая картина? У нас Каркмасова, Дзержинского, Толстого, также выделено красным, Азиза Алиева улица в заторах. Далее, Ирчик Казака, если не сказала, что проспект Гамидова также выделен красным, поступило сообщение, что да, там серьезные пробки. Гусаева, Батырая, также в заторах. Далее, пересечение улицы Даниялова-Доходаева и пересечение Доходаева и проспект Расула Гамзатова, также большое скопление машин. По всей протяженности проспекта Расула Гамзатова также зафиксированы заторы. Редукторный поселок, также заторы по проспекту Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. И на пересечении на кольце с проспектом Насрудинова имеются заторы. Друзья, конечно, берегите нервы, соблюдайте правила дорожного движения, немного терпения. Слушайте прибой, пусть дорога ведет вас только к хорошему.

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: 14:47, друзья, выдают стрелки часов. Ну вот и все, друзья. Наш совместный пятничный эфир допел свою последнюю ноту. Сегодня в моей компании было все. Ретро-волна, ваши желания, новинки, пробки, ну и, конечно, именинники. А главное, музыка, которая греет. Говорят, самый точный компас не тот, что в телефоне в нашем с вами, а тот, что в груди у нас. И пусть он всегда ведет вас к тому, что делает вас счастливыми. К людям, с которыми тепло молчать, к дорогам, которые выбирает душа, а не навигатор. Пусть впереди будут выходные, полные таких радостей. Утреннего кофе без спешки, долгого смеха с друзьями, запахом моря, в конце концов, и свободы просто быть. Обнимайте близких, слушайте хорошую музыку. С вами была Иза Ахметханова, Радио Прибой. Не прощаюсь, мы говорим, я говорю. До новой встречи на нашей волне. Берегите себя и друг друга. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Правительство России утвердило план реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах. В республику прибыли специалисты Минздрава России и в Дагестане проверили водные объекты. Теперь подробно. Правительство России утвердило план реализации стратегии по повышению безопасности на дорогах, который позволит расширить опорную сеть. Об этом, как сообщается на сайте Кабмина, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. План разработан на срок до 30 года и на перспективу до 36-го. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, об увеличении количества полос автодорог, возведении развязок и надземных пешеходных переходов. В Дагестан прибыли специалисты Минздрава России, чтобы помочь продолжить положительную динамику в борьбе с младенческой смертностью. Отмечается, что реконструируют и дооснастят родильные дома республики. В ближайшее время начнет работу выездная неонатальная бригада. В ее состав войдут неонатологи и реаниматологи. Подготовку кадров организуют на базе Дагестанского государственного медицинского университета и других образовательных площадках. Минприроды Дагестана при проверке 17 водных объектов выявило более 200 строений и 55 инженерных коммуникаций в береговых полосах и акваториях, которые могут угрожать пропускной способности рек в паводковый период. Обследования прошли на территории 11 муниципальных образований республики. Целью проверок был поиск объектов, способных стать препятствием для воды во время весенних разливов. С начала года количество классифицированных средств размещения в Дагестане увеличилось. По итогам прошлого года в реестре числились 328 объектов. В настоящее время их число достигло 400. Сюда входят и 57 гостевых домов. Все они прошли процедуру самооценки. Включение объекта в федеральный реестр подтверждает прохождение обязательной процедуры классификации и соответствие установленным стандартам. В Дагестане хотят создать бизнес-парк в Каякенском районе. Проект стоимостью 1 миллиард рублей реализуют в рамках нацпрограммы «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает агентство по предпринимательству и инвестициям. Финансирование проекта предусмотрено из трех источников. 500 миллионов рублей выделит федеральный бюджет, 200 миллионов – республиканский, еще 300 составят внебюджетные средства. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 70 рублей 79 копеек, евро – 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: С вами Рафа.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» — быстро, честно.

0: Хамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
2: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантии от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Омниум артиум медицина нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России могут повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Электроснабжение жителей Ахвахского района восстановлено. И дагестанские тэквондисты – золотые призеры первенства страны. Теперь подробно. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме. Предложено увеличить социальные выплаты по беременности и уходу за ребенком до 100% от среднего заработка, если это первый ребенок в семье, и до 200%, если второй и последующий. Сейчас субсидии составляют 40% и 100% соответственно. Инициатива поможет снизить экономические риски и компенсировать потерю семейного дохода. А это, в свою очередь, должно облегчить решение о рождении детей. По оценке экспертов, документ потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов. Методика определения предельного количества платных мест в вузах утверждена Миноборнауки только на 26-27 учебный год. Об этом заявили в Совете Федерации. Отмечается, что в прошлом году на заседании Совета при президенте России по науке и образованию глава государства Владимир Путин отметил необходимость исключения чрезмерного платного набора по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Дагестанские энергетики восстановили электроснабжение жителей Ахвахского района, об этом сообщает Дакэнерго. Специалисты устранили технологическое нарушение на линии электропередачи и возобновили подачу ресурса обесточенным абонентам. Ранее в ГМЧС по Дагестану сообщали, что в Ахвахском районе 17 населенных пунктов остались без света из-за замыкания на линиях электропередач. Четверо молодых ученых из Дагестана вошли в число победителей конкурса на соискание стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов. Всего участвовали 6 тысяч человек из 79 регионов. Размер ежемесячной поддержки составит 75 тысяч рублей на срок от 1 до 4 лет. Стипендии присуждаются за значимые результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях. Высокое признание на федеральном уровне подтверждает качество дагестанской научной школы. Два дагестанских тэквондиста завоевали золотые медали на первенстве России, который стартовал в городе Люберцы Московской области. Раджаб Абдулгашумов стал лучшим в категории до 87 килограммов, а Шамала Селимова поднялась на высшую ступень пьедестала почета в весе до 49 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.
1: Аварская поговорка.
2: Толгу дунял сырана, алжанду кубатана.
3: Весь мир обошел, рай дома оказался.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране разработан механизм, позволяющий банкоматам работать без интернета. Правкомиссия утвердила комплексный план действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И в Махачкале пройдет масштабная спортивная конференция. Теперь подробно. В России разработали механизмы, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать без мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что операторы и банки уже проводят апробацию созданных механизмов, а также, что российские банки и страховые компании будут поэтапно включаться в список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета. Мошенники больше не смогут звонить по одноразовым сим-картам. В правительстве России разработали еще один пакет документов, которые повышают безопасность пользователей и усложняют преступные действия. Так, договор на услуги связи можно будет расторгнуть лишь спустя 90 дней после его оформления. Таким образом, телефонные мошенники не смогут быстро избавиться от сим-карты, которую использовали во вред людям. Кроме того, граждане получат возможность самостоятельно защититься от сомнительных звонков из-за рубежа. Соответствующий сервис появится на госуслугах. Маркировать звонки из-за границы обяжут и операторов связи. Глава МЧС России Александр Куренков провел в Махачкале выездное заседание при участии в РИО главы Дагестана Федора Щукина и премьер-министра республики Магомеда Рамазанова. Отмечу, что активная фаза ликвидации чрезвычайной ситуации завершена, организована работа всех систем жизнеобеспечения населения. Основные усилия по-прежнему направлены на оказание финансовой помощи пострадавшему населению. Этот вопрос находится на контроле президента России. «Магнит», ведущий ритейлер страны, проводит специальные акции для покупателей в канун праздника Курбан-Байрам. Во всех магазинах сети в Дагестане до 26 мая введены специальные скидки на некоторые виды халяльного мяса и колбасы, а также на традиционные для праздника сладости, которые мусульмане дарят друг другу в канун праздника. В Махачкале пройдет масштабная конференция «Спорт объединяет» от личных рекордов к общим победам. Проводится она во исполнении поручений президента России Владимира Путина. Цель мероприятия – комплексный аудит состояния отрасли, корректировка региональной спортивной политики и утверждение модели развития физкультурно-спортивного комплекса Дагестана на период 26-27 годов и с выходом на стратегическое планирование до 30-го. О курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя. Музыка.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928, 501, 0606.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

туда, где северный свет, туда, где климат на вкус. Где по бордюрам времен писал свой пеший рассказ, где был впервые влюблен.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России могут повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Электроснабжение жителей Ахвахского района восстановлено. И дагестанские тэквондисты – золотые призеры первенства страны. Теперь подробно. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить. Соответствующий законопроект рассматривают в Госдуме. Предложено увеличить социальные выплаты по беременности и уходу за ребенком до 100% от среднего заработка, если это первый ребенок в семье, и до 200%, если второй и последующий. Сейчас субсидии составляют 40% и 100% соответственно. Инициатива поможет снизить экономические риски и компенсировать потерю семейного дохода. А это, в свою очередь, должно облегчить решение о рождении детей. По оценке экспертов, документ потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов. Методика определения предельного количества платных мест в вузах утверждена Миноборнауки только на 26-27 учебный год. Об этом заявили в Совете Федерации. Отмечается, что в прошлом году на заседании Совета при президенте России по науке и образованию глава государства Владимир Путин отметил необходимость исключения чрезмерного платного набора по специальностям и направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Дагестанские энергетики восстановили электроснабжение жителей Ахвахского района, об этом сообщает Дагэнерго. Специалисты устранили технологическое нарушение на линии электропередачи и возобновили подачу ресурса обесточенным абонентам. Ранее в ГМЧС по Дагестану сообщали, что в Ахвахском районе 17 населенных пунктов остались без света из-за замыкания на линиях электропередач. Четверо молодых ученых из Дагестана вошли в число победителей конкурса на соискание стипендии президента России для аспирантов и адъюнктов. Всего участвовали 6 тысяч человек из 79 регионов. Размер ежемесячной поддержки составит 75 тысяч рублей на срок от 1 до 4 лет. Стипендии присуждаются за значимые результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях. Высокое признание на федеральном уровне подтверждает качество дагестанской научной школы. Два дагестанских тэквондиста завоевали золотые медали на первенстве России, который стартовал в городе Люберцы Московской области. Раджаб Абдулгашумов стал лучшим в категории до 87 килограммов, а Шамала Селимова поднялась на высшую ступень пьедестала почета в весе до 49 килограммов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут

0: Тербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах,
2: говорит Махачкала, в столице 19 часов,
0: радиоприбой,
2: нас слышно.
3: На радиоприбой новости.
0: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева, здравствуйте, спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране разработан механизм, позволяющий банкоматам работать без интернета. Правкомиссия утвердила комплексный план действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. И в Махачкале пройдет масштабная спортивная конференция. Теперь подробно. В России разработали механизмы, которые позволяют банкоматам и платежным терминалам работать без мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что операторы и банки уже проводят апробацию созданных механизмов, а также, что российские банки и страховые компании будут поэтапно включаться в список сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета. Мошенники больше не смогут звонить по одноразовым сим-картам. В правительстве России разработали еще один пакет документов, которые повышают безопасность пользователей и усложняют преступные действия. Так, договор на услуги связи можно будет расторгнуть лишь спустя 90 дней после его оформления. Таким образом, телефонные мошенники не смогут быстро избавиться от сим-карты, которую использовали во вред людям. Кроме того, граждане получат возможность самостоятельно защититься от сомнительных звонков из-за рубежа. Соответствующий сервис появится на госуслугах. Маркировать звонки из-за границы обяжут и операторов связи. Глава МЧС России Александр Куренков провел в Махачкале выездное заседание при участии в РИО главы Дагестана Федора Щукина и премьер-министра республики Магомеда Рамазанова. Отмечу, что активная фаза ликвидации чрезвычайной ситуации завершена, организована работа всех систем жизнеобеспечения населения. Основные усилия по-прежнему направлены на оказание финансовой помощи пострадавшему населению. Этот вопрос находится на контроле президента России. «Магнит», ведущий ритейлер страны, проводит специальные акции для покупателей в канун праздника Курбан-Байрам. Во всех магазинах сети в Дагестане до 26 мая введены специальные скидки на некоторые виды халяльного мяса и колбасы, а также на традиционные для праздника сладости, которые мусульмане дарят друг другу в канун праздника. В Махачкале пройдет масштабная конференция «Спорт объединяет» — от личных рекордов к общим победам. Проводится она во исполнении поручений президента России Владимира Путина. Цель мероприятия – комплексный аудит состояния отрасли, корректировка региональной спортивной политики и утверждение модели развития физкультурно-спортивного комплекса Дагестана на период 26-27 годов и с выходом на стратегическое планирование до 30-го. О курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 27 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: На радио «Прибой» — притчи народов мира.
8: Жизнь короля была тяжелой. Каждый день приходилось улаживать раздоры с соседями и решать другие проблемы. Однажды он со свитой проезжал через деревню. Во время следования экипажей жители, склонившись, стояли на центральной площади. Но вдруг король через окно кареты увидел, что один старик сидит на скамейке у своего дома и плетет корзину. Разгневавшись, он приказал остановиться и позвать дерзкого старика. «Ты должен стоять, склонившись, а не плести корзины». «Простите, Ваше Величество, не хотел вас обидеть. Когда вы проезжали мимо, я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, улыбаясь. Рассердился король на такое неуважение и велел сжечь дом старика. Солдаты мигом исполнили приказ. Прошел год, и снова путь короля лежал через ту же деревню. Снова все жители стояли, склонившись, на центральной площади. Король вспомнил старика и выглянул в окно. Старик также сидел и плел корзину. Король остановился и спросил: «Почему ты опять так поступаешь? Разве ты не жалеешь, что потерял дом?» «Простите, но я поклонился, а потом вернулся к работе», — ответил старик, как и прежде. «О доме я не жалею. Когда на сердце спокойно, то и в тростниковой хижине уютно». Задумался король и ускакал прочь.
7: На радио Прибой притчи народов мира.
9: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Рухалил ужас, чанги тушмана субет эрхот араб, чармил халчен буго бакхун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал, рагу хабируго, хасад серечон, рух

агуулли шүгэн шүхвэзэ. Хоёо сүрж ицсэн яхгэр хүгэ.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вацун рикелай, була харфида. Хелюн рикелай, вацар.
2: Море забывает реки, а реки забывают родники.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-451-51-51. 292-47-47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая греет.

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей. За мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир

ракеты. Стоит только лишь открыть глаза, болью возвращается реальность. Каждому дарована судьба.

кто прохожий, незнакомый, ближе стал, чем друг. Переждать отбой, тревоги, не играть судьбой и найти в итоге

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень.

0: путь домой.
1: Легендарный настрой.
2: И весь Дагестан с тобой.
1: Радио Прибой.
3: Бокал вином мой полон, в душе вопросов омут. Зачем весной цветет, а осенью все увядает? Зачем

0: Реклама на радио.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
3: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Анг бихарасулгуру курасулбукуна.
2: Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
1: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале. Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада. Красота вне времени».
1: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Весна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Поздравляем! Настой на 107 FM.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

Radio Priboy, the best radio of Dagestan.

0: The best music on the best radio. Radio Прибой. Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам

и все в слезах. Придут ренирасы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.